любов, праздна цена и глубока. Нека те цілого прогута мене убия срамота.

купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.